Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You are listening to Powerhead Radio.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Today's hit music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: listening to Power Hit Radio
1: 104.5. 6 часов точное время. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

0: Listen up, everyone!
1: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: The Bowser Magnetic.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Тополиный пух? Вряд ли.
2: Жара?
0: Иногда. Июль? Однозначно да. Новый час.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Power Hit Radio.
1: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: powerful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is... This is... This is... Power, power, play.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и стопроцентный хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. У каждого из нас есть этот коварный ритуал. Выключить основной свет, пристроиться на краю дивана и включить телевизор для фона. План надежен, как швейцарские часы. Пока в 3 часа ночи вы не просыпаетесь от того, что экран слепит глаза, а ваше тело приняло форму зю. Это 2 минуты с пользой. Соня Баженова у микрофона. Здравствуйте. По сути, кратко описанная мной история – это настоящий акт саботажа по отношению к своему организму. И вот что на самом деле происходит, когда диван заменяет вам кровать. А происходит архитектурная катастрофа позвоночника. Диван – это ведь предатель, причем очень мягкий и коварный. Он не поддерживает физиологические изгибы спины. В итоге мышцы шеи, поясницы всю ночь работают, пытаясь удержать вас от провала в недра подушек. Утренний хруст при попытке встать – это не старость, это крик о помощи вашего скелета. Плюс еще это световой террор. Свечение экрана подавляет выработку мелатонина – гормона, который шепчет вашему мозгу «пора спать». Даже если вы вырубились, ваш мозг продолжает анализировать мерцание. Вы не спите глубоко. Вы находитесь в режиме тревожного ожидания рекламы. Ну и, наконец, когнитивный шум. Бубнёж из динамиков проникает в подсознание. Ваш мозг всю ночь обрабатывает сюжеты ток-шоу или криминальные хроники. Результат – сны, в которых вы убегаете от гигантской кастрюли или участвуете в дебатах о пользе подорожника. Утром вместо бодрости ощущение, что вы разгружали вагоны с информацией. Так что небольшой совет. Это же 2 минуты с пользой, не забываем. Если веки тяжелеют, а передача становится подозрительно интересной, это сигнал. Соберите волю в кулак, преодолейте эти 10 метров до спальни. Разница в качестве жизни между «уснул на диване» и «лег в постель» измеряется не в метрах, а в уровне вашего кортизола утром. Берегите свои спины. Телевизор досмотрит себя сам. Спите ночью спокойно, а утром

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. You are listening to Power Hit Radio. Get the hits. Get the hits. Get the hits.

0: хочу.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
1: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Проклятие 9-й симфонии. Есть такое суеверие, состоящее в том, что, начиная с Бетховена, всякий композитор, написавший симфонию номер 9, умирает вскоре после этого, не успев написать 10-ю. Напущу немного мистики. Это 2 минуты с пользой. Соня Баженова у микрофона. Здравствуйте. Уж не знаю, сколь пользы можно вычленить из обсуждения мистических событий, но то, что об этом интересно послушать, сомнений нет. Во-первых, явно большинство из вас не знает, не читали, не слышали о том, что существует проклятие 9-й симфонии. А началось все с Бетховена, который написал 9-ю симфонию и умер, не добравшись до 10-й. Ну, умер и умер, как говорится, бывает. Но потом Шуберт написал 9-ю и тоже умер. Антон Брукнер умер, не закончив 9-ю. Ральф фон Уильямс умер через 3 недели после премьеры 9-й, лег спать здоровым, утром заболел и был таков. И тут все композиторы стали очень мнительными, потому что за 80 лет после Бетховена никто не смог сыграть свою 9-ю, чтобы потом не сыграть в ящик. Густав Малер тоже знал о проклятии и панически его боялся. Он решил пойти на хитрость, чтобы обмануть проклятие. Поэтому 9-й по счету написал огромную симфонию, но назвал ее «Песнью о земле». Формально получалось, что это как бы не 9-я. Прислушался к себе, вроде все нормально. Выдохнул, написал официальную 9-ю и умер, не успев завершить свою 10-ю симфонию. Потом, правда, всю статистику сломал Шостакович, который написал 9-ю и остался жив. Но она страшно не понравилась Сталину, и Шостакович впал в немилость. То есть можно считать, подтасовывая факты в нашем случае, что проклятие до него немножко дотянулось. Но Шостакович все равно написал еще 6 симфоний, вселив надежду в весь союз композиторов. И с тех пор 9-я симфония писать вроде бы не опасно, но просто слегка тревожно. Проклятие 9-й симфонии – одна из самых захватывающих легенд классической музыки. Теперь и вы ее знаете. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
2: 2 минуты с пользой. New and fresh music. Power hit. Power hit radio.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
3: Всем добрый день! Сегодня мы проведем второй урок профориентации для школьников 12-14 лет. Его задача – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Специалисты, которых мы привлекаем к проекту – это люди, влюбленные в свое дело. Они с удовольствием и, главное, честно рассказывают о своей работе. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли во второй Мурманский лицей. Подростки еще не в курсе, кто по специальности их гость. Секрет будем рассказывать. Открывать постепенно. А пока узнаем чуть больше о самой юной аудитории. Чему из линейки школьных предметов она симпатизирует, что понимает, а что не нравится. Ведь, как правило, в будущем именно из этих предпочтений и складывается представление о роде занятий, которым хочется заниматься во взрослой жизни.
4: Я люблю историю, а не люблю, не знаю, я, может, русский, может, географию. Ну, русский мне сейчас перестал нравиться из-за того, что у нас поменялась учительница, это мне не очень нравится из-за того, что от нас просто иногда спрашивают то, чего мы не проходили, но должны знать. А география мне с 5 класса не нравится.
5: Русское сочетание, наверное, музыку, самые любимые труды.
6: Самый любимый у меня это, наверное, история, а самый нелюбимый литература.
7: Ну, наверное, самый любимый математика, там очень добрый учитель и хорошо объясняет. А самый нелюбимый английский, наверное.
8: Любимый, наверное, литература и история, а нелюбимый биология и английский.
9: Нелюбимый биология?
8: Ну, с учительницей злая.
10: Мне нравится физра, но не нравится география. У меня по ней во втором триместре тройка выходила. Я контрольно не очень так пишу. Не очень история мне еще нравится, потому что там учить много надо.
9: Те предметы, которые у тебя не получаются, ты из-за этого переживаешь?
10: Да.
11: Мне нравится английский, а мне нравится тоже география, история. Для меня какие-то скучные предметы, это все. Я больше лингвист.
3: Теперь пора представить спикера. Это Иван Сергеевич Плаунов. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же Иван Сергеевич по профессии. Некоторые вещи им знакомы, а что-то кажется странным.
12: Универсальные индикаторные бумаги.
9: Что это?
12: Мочу исследовать.
13: Анализы.
14: Похожи как будто на весы.
13: Маленькие.
14: Маленькие весы.
13: А вот это типа
14: колбочка.

0: какого-то человечка, сделано видно, как будто он своими руками, как будто. Он квадратный, тут есть на затылке у него шестеренки, на спине у него есть такая колба, в которых бисеры, ну еще что-то. У него на животе какие-то цифры, буквы, в руках колба с пеной какая-то.
1: Это же очевидная игрушка.
0: Ну да, игрушка. Может быть, чтобы дети не боялись, он дает им.
2: В этот раз не получилось угадать профессию гостя. Точно не врач и не картограф. А кто же?
3: Я по профессии вообще инженер-химик, но работаю учителем химии и завучем в 23-й школе.
1: Учитель химии для каких классов?
3: Как известно, химия начинается с 8 класса обычно. Не во всех школах у кого-то есть пропедевтический курс еще с 5, 6, 7 класса. Я работаю в 8, в 9 классе, потому что у нас школа 9-летка. А так до этого работал в 10-11 классах. Я закончил технический университет. Когда поступал, это был еще Мурманский государственный технический университет. Заканчивал его, он уже был Мурманский арктический университет, когда нас уже объединили. По специальности химия, неорганическая химия, химия координационных соединений. Звучит страшно, но на самом деле очень интересно и несложно. Да, такое стечение обстоятельств было, что на втором курсе мне предложили подработать учителем химии, да, и я согласился. Пришел на свой первый урок 1 сентября и загорелся, мне понравилось. Прерывал педагогическую деятельность, но все равно вернулся. Так как я еще и заместитель директора, получается так, что приходится приходить в школу намного раньше, чем дети и другие учителя, чтобы сесть еще доделать или сделать что-то, что не успеваешь за предыдущий день. Ну, обычно я прихожу в 7:50, 7:40, где-то так. Ну, и с 8 часов у нас начинается административное дежурство по школе, и, естественно, с 8 часов уже начинают примерно приходить дети. Потому что есть дети, которые приезжают с других микрорайонов, им далеко добираться, и кого-то привозят намного раньше, чем начинается учебный процесс. В нашей школе начинаются уроки в 8:30. Самый интересный, наверное, урок, это мой был самый первый урок. Я его очень хорошо запомнил. Это был 8 класс в международном лицее. Я пришел на урок, передо мной сидит 26 детей, которых я никогда в жизни в глаза не видел, никогда ни перед кем не выступал и не вел уроки. Мне надо было познакомить детей с химией, рассказать, что это такое, и как-то увлечь ребят. Стояла сама ноги тряслись, хотелось сбежать. Всегда боялся реакции детей, как они отреагируют на такого молодого преподавателя, что они будут говорить, какие вопросы будут задавать, а смогу ли я ответить на эти вопросы. Ну, слава богу, все прошло замечательно, первый урок удался, и дальше мы уже с ними продолжали знакомиться. Я проводил уже уроки. Сейчас мне 25 лет.
1: Такая относительно небольшая разница в возрасте между учениками и педагогом. Это помогает или мешает?
3: Двоякая история на самом деле, потому что с одной стороны, ты ближе к ребятам, больше, наверное, знаешь их трендов, стараешься все время быть, как они говорят, в потоке. И за счет того, что возраст не очень большой, ты постоянно с ними на одной волне. Но иногда бывают такие ситуации, когда ты приходишь и немного стирается вот эта грань между учитель и ученик. И приходится выстраивать работу свою так, чтобы где-то остановить ребенка, где-то направить его правильно. То есть бывают разные ситуации.
4: На севере учиться и работать.
2: Приглашая в качестве спикера во второй Мурманский лицей преподавателя химии из 23-й школы, мы исходили из того, что своих учителей подростки не смогут спросить, может, даже где-то о чем-то неудобном. А вот чужого человека попытать смогут. Это как пообщаться со случайным попутчиком в поезде. И совсем скоро юноши и девушки будут задавать гостю вопросы. Но прежде поговорим про разрыв поколений. Ведь большая часть школьных учителей – это люди старой закалки. Нет ли в педагогической среде недопонимания между молодой сменой и зрелым коллективом?
3: На самом деле нет. Даже вспоминая своего учителя физики, у меня замечательный был учитель физики. Она приходила на уроки всегда накрашенная, в современной одежде. Она всегда знала все тренды. Особенно у нас тогда был на пике популярности ЛСП или вот эти вот всякие группы, которые интересные, даже больше в року направленные, да? И она там их цитировала на уроках, и чтобы нас завлечь к изучению физики. Естественно, я такое использую. У меня есть разные приемы. И, ну, например, мы там с детьми, когда изучаем щелочные металлы, у них есть правила инстасамки. Да, они знают, используя это правило, они быстро решат задачу.

0: Здание.
1: Называется лепсихастка. Да, ну и по каждой букве определенный элемент будет взаимодействовать с щелочными металлами. Тоже подглядел эту фишку, но использую очень часто. ТикТок тоже знает, что это такое, веду его, достаточно много просмотров, и дети иногда тоже принимают участие в создании клипов.
2: Самое неприятное в работе учителя то, что мы не видим, может быть.
1: Самое неприятное? Из неприятного, вот лично я не люблю, когда ко мне на уроки приходят неподготовленные. Ну, то есть без домашнего задания. Я крайне редко задаю домашку. Обычно это все усваивается во время урока, и нужно дома только закрепить, там, прочитать пару раз. Но если я задаю письменную домашку, значит, это действительно важно. Раньше-то сам в школе не очень любил эти домашки делать, ну, приходилось. Я понимал, что это такой инструмент для моего же развития, моего мозга. Не очень любимого – это, наверное, еще общение с родителями.
2: Поподробнее.
1: Обычно родители в школу по хорошему поводу мало приходят, да, обычно приходят по какому-нибудь интересному случаю, да, например, там у ребенка 6 двоек подряд по химии.
2: Как вы деликатно сказали, интересный случай.
1: Да, и тут что поделать? Ну, надо объяснять родителям, где ребенок не прав, где, может быть, нужно помочь ему, и подбираем ту конкретную стратегию работы с ребенком, чтобы он уже дальше смог реабилитироваться в этом предмете.
3: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.

0: Реклама. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
2: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем урок профориентации. В гости к школьникам 2-го Мурманского лицея пришел учитель химии из 23-й школы Иван Плаунов. Мы уже узнали, с помощью каких приемчиков в соцсетях и из соцсетей он делает сложный предмет для детей интересным. Но это, оказывается, лишь верхушка айсберга.
2: Скажу честно, я, наверное, учебником не пользуюсь уже года 2.
3: Не пользуюсь?
2: Не пользуюсь. Я ребятам раздаю самодельные всякие листы и готовлю уроки, ну, так, чтобы это было интересно. Естественно, это все по календарно-тематическому планированию, но форматы подстраиваю уже под себя. Например, у меня есть уроки, которые завязаны на QR-кодах, и дети должны сканировать QR-коды и правильно отвечать на вопрос. У них, так как это химия, есть лабораторные работы, без них никуда, и им приходится еще и взаимодействовать с какими-то предметами. Где-то в группах пытаемся работать, где-то пытаемся работать на улице. То есть все зависит от конкретной темы урока. Про искусственный интеллект, когда начали говорить, обычно задают вопрос, мешает ли ребенку искусственный интеллект в учебе. Наверное, скажу, что в какой-то степени да. Выполнять домашнее задание с искусственным интеллектом, да, в какой-то степени это может быть и хорошо. Ребенок может подсказку получить от искусственного интеллекта и где-то дойти самостоятельно до решения. А где-то искусственный интеллект используется для простого списывания и в голове ничего не откладывается.
3: А вы как учитель это понимаете, где он содрал это все?
2: Конечно.
3: Да,
2: конечно. Абсолютно точно видно, когда ты даешь один материал, ребенок пишет по-другому, значит, он использовал какие-то другие источники. И это не обязательно искусственный интеллект, это же может быть и какой-нибудь решебник, ГДЗ или еще что-то такое.
3: Вы заходите в класс, а народ там бунтует, не слушает, кричит, еще может чуть подраться между собой там на какой-нибудь парте. Что делаете?
2: Пытаюсь успокоить, но на самом деле у меня, например, на уроках есть определенное правило. У меня на доске висит слово «тишина».
3: Да.
2: Я его вывешиваю каждое утро. «Тишина». Сколько букв, столько замечаний я могу сделать. Соответственно, первое замечание сделал, буковку «Т» убрал. Все начинают притихать, потому что понимают, что если слово закончится, то дальше нас ждет самостоятельная работа.
4: Мы обязательно учтем. Действительно очень интересный, так сказать, подход и метод.
2: И действительно рабочий. Это действует на все классы. То есть если первый класс пришел один раз, себя плохо повел, букву «Т» убрали, следующему классу уже достается не все слово, а «ишина». И, соответственно, если дойдем до 6-го урока, и много кто там будет баловаться, последнему классу лучше вообще, как говорится, да, молчать.
1: А вот теперь, пожалуй, самая волнительная часть нашей встречи. Мы предлагаем подросткам спросить гостя о его работе. Школьного учителя сложно смутить. Какие только вопросы ему уже не задавали его собственные ученики. И все же.
5: Почему все учителя так много задают домашки?
2: Потому что домашнее задание нацелено на то, чтобы вы сами еще дома проработали тот же материал, который вам дается на уроке. На самом деле ничего нового дома вы не делаете. Вы делаете повторение. И обычно оно закрепляет ту информацию, которую вам дают на уроке.
6: А вы знаете молодежные мемы?
2: Да, даже иногда в презентациях их использую. Там из серии «Ничего себе». Вот у меня есть там даже презентация такая.
3: Если не складываются отношения учителя и ученика, он мне поставил двойку, он меня ненавидит.
2: И такие ситуации бывали, но обычно мы общаемся с детьми. И они приходят, кто-то кого-то там спалил, сказал, что вот этот вас обозвал. Приходится уже встречаться с учеником и с ним договариваться, искать какие-то компромиссы. Мне в первую очередь нужно понимать ситуацию, почему так произошло. И дальше уже действовать. Целиком и полностью отражается на эмоциональном состоянии ребенка.
5: Если бы у вас была возможность встретиться с любым великим химиком прошлого, о чем бы вы его спросили?
2: Наверное, я бы встретился с Менделеевым и спросил, действительно ли ему приснилась эта таблица Менделеева. Потому что есть разные версии, и одна из таких более официальных гласит, что это не так. Вот интересно.
5: Вы всегда хотели быть учителем химии? Или, может быть, вы хотели поменять свою профессию?
2: Я не хотел быть учителем химии, никогда об этом, наверное, не думал. Хотя в 4-м классе у меня есть записочка, где я писал, что хочу быть учителем химии. Да, мне ее передавали классно. классные руководители потом. Вот. А на самом деле в классе в 9-11 я очень хотел, я выбирал между двумя специальностями. Мне хотелось быть ювелиром, хотел делать ювелирные изделия. И ближе к 11 классу хотел стать врачом, но не просто врачом, а врачом, который занимается медицинской кибернетикой. То есть это врач, который работает с МРТ, КТ-аппаратами, как врач функциональной диагностики работает.
3: Как это все монетизируется? Ведь вот ваш уникальный вклад в будущее нашей страны, сколько вы за это получаете каждый месяц?
2: В работе педагога это очень тяжелый вопрос. Почему? Потому что у каждого учителя разная нагрузка, есть категории, первая, там, высшая, и от этого зависит зарплата. В среднем по Мурманской области сейчас зарплата учителей составляет 115 тысяч рублей. Примерно в таком диапазоне от 60 до 100 учителя получают. Ну, все зависит от нагрузки. Есть учителя, которые ведут 18 часов в неделю, а у кого-то это может быть и 30 часов. Естественно, от этого будет зависит зарплата. Плюс классное руководство. Есть оно, нету его. Может быть, заведование кабинетом, может быть, еще совмещение с какой-то другой профессией. То есть, всякое разное есть, и поэтому уровень зарплаты вот так вот сильно колеблется.
5: Когда дети уходят на каникулы, учителя тоже отдыхают?
2: На самом деле, есть разные типы учителей. Кто-то летом идет на экзамены и проводит по 4-5 часов, сидя, смотря за детьми. А кто-то остается, проводит консультации, кто-то идет, работает в летние лагеря, кто-то уезжает в отпуск и пьет где-нибудь молочный коктейль на берегу моря. А есть те, кто берут кисточки в руки и идут красить школу. То есть достаточно разнообразные у учителей времяпрепровождения летом.
5: А вы что делаете?
2: Сейчас у меня была трудовая бригада, у меня приходили 20 несовершеннолетних ребят, которые на лето устраивались на работу, к нам в школу, и они помогали нам там убираться в кабинетах, мыть стены, наводить чистоту к 1 сентября. А вот сейчас мы с ними занимались. Параллельно делается различная документация на следующий учебный год. Где-то берешь кисточку, идешь, помогаешь красить. Ну, разнообразное такое времяпрепровождение в школе.
5: А кто лучше соображает в химии, женский или мужской?
2: Сложный вопрос, на самом деле. Примерно одинаково, но если смотреть по наполняемости в жизни химическими терминами, наверное, у женщин их больше, потому что все равно состав косметики смотрится, какие-то там кремушки, да. Лекарства,
3: точно.
2: Да. Женщины больше этим...
3: На бытовом уровне,
2: да, встречаются. Там из серии «Какой магний принимать», да. Естественно, девушки больше встречаются с этим.
5: Если бы вас закрыли в комнате, из каких бы вещей вы бы сделали чистый кислород? Добыли его.
3: Круто!
2: Надеюсь, в этой комнате были бы реактивы какие-нибудь, реагенты. Наверное, я бы взял бы оксид марганца и перекись водорода. Это самая такая интересная, красивая реакция на получение кислорода.
3: Я надеюсь, что вы друг друга поняли.
2: Да.
3: Я нет.
5: А вы единственный учитель химии в вашей школе? Если нет, то вам нравится ваш коллега?
2: Я не единственный учитель химии, и мне нравится коллега, который вместе со мной работает. И я больше скажу, мы с ней учились на одном курсе в одном университете и вместе пришли в эту школу.
3: Были ли у вас случаи, когда вам дети делали приятные сюрпризы, чем-то удивляли?
2: Бывали такие случаи. Меня почему-то очень любят дети рисовать. И они мне приносят какие-то небольшие, я сейчас грубо, наверное, скажу, огрызки от бумаги, да, которые они нашли где-то там в коридоре, быстро меня накидали и вот сунули в руки, сказали, это вы. У меня все эти мини-портреты висят на пробковой доске в своем кабинете.
3: Телефоны на уроках разрешены у вас?
2: Нет, но если это необходимо для какого-то определенного урока, естественно, разрешается, но с ограничением.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14. 104.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: Сегодня мы узнаем подробности о работе школьного учителя. Да, все мы когда-то сидели за партой и кое-что о педагогическом труде знаем. Но как выглядит процесс изнутри системы? Ведь через несколько лет мурманчанам, для которых мы проводим урок профориентации, предстоит сделать выбор, кем работать и где для этого получать профессиональное образование. В Мурманском арктическом университете выбор специалитетов огромный и педагогический профиль один из базовых. Об этом рассказал доцент Института педагогики и психологии МАУ Артем Пунанцев.
3: На сегодняшний момент в 6 факультетах реализуется программа педагогического образования. По сути, вот бывший Мурманский арктический государственный университет, да, знакомый, думаю, многим нашим северянам, как педагогический университет, гуманитарный, да, он в разные годы менял свои названия, вот он вошел структурно, да, уже в объединенный Мурманский арктический университет в 23-м году. И что касается, вот, например, этого года набора 2026-го, это, конечно, педагоги с самыми разными профилями. От педагогов дошкольного образования до учителей средней и старшей школы по всем основным предметным циклам. Начальное образование с дополнительным профилем – инклюзивное образование. Учителя математики и информатики. Учителя истории и арктического регионоведения. Да, то есть уже со спецификой именно вот нашего региона, со спецификой арктической зоны России. Это учителя дополнительного, педагоги дополнительного образования с цифровым дизайном. Такая целая линейка образовательных программ у нас на сегодняшний день реализуется. Она каждый год подвергается такой своеобразной ревизии, да, вот именно по хорошему пересмотру, на какой блок каждую программу стоит обновить, на какой блок расширить компетентность действительно современных педагогов, востребованных практикой, которые потенциально могут стать успешными в конкретно нашем регионе. По всем профилям, по всем направлениям, мы действительно с гордостью об этом говорим, у нас почти 100% трудоустройство. Самое приятное, что это именно в пределах нашего региона. По большей части, уже начиная со второго курса, наши студенты пробуют себя в роли практикантов. Они получают возможность выйти в поле. Да, что называется, и в таких реальных условиях себя уже попробовать, окончательно убедиться в том, что они совершили правильный для себя выбор. У нас для этого тоже есть и постоянно год от года расширяется база наших образовательных организаций-партнеров, которые, ну, ежегодно выступают базами для практики. Ну, отрадно также сказать, что не линейку наших партнеров по организации практики для студентов расширяем. Вот это как раз касается, например, летней практики, вожатской практики.
2: Учеба в школе, потом учеба в университете, потом работа в школе. Может показаться, что педагогическая деятельность про одно и то же. И всю жизнь. Но это заблуждение. Именно в этой среде огромные возможности для развития личности. Современный педагог – это активный творческий человек, который в своей деятельности использует самые передовые инструменты. Именно такому отношению к работе обучают в Мурманском арктическом университете.
3: В университете создана, ну, наверное, целая экосистема поддержки молодежных инициатив, когда есть у студента, начинающего, да, свой профессиональный путь, не только мотивация к академической успешности, да, сдавать вовремя и желательные оценки, все зачеты, экзамены, но при этом также и наладить связи с самыми разными сообществами, даже потенциальными грантодателями, да, которые могут дать реальную меру поддержки его собственной инициативе. В частности, могу сказать, что на втором курсе для наших студентов самых разных направлений, в том числе и педагогического образования, есть программа «Акселератор». Программа как раз поддержки молодежного предпринимательства. И вот когда мы слышим слово «предпринимательство», вот может сразу как-то такой некий барьер восприятия, как вот предпринимательство связано с образованием и развитием человека.
4: Мы такую красивую миссию говорили, воспитывать будущее.
3: Да, конечно. Должны, наверное, здесь сказать, что это всего лишь барьер восприятия. Может быть, какое-то давление вот прошлых стереотипов, как найти связь между этими сферами. Все, что связано с развитием человека, работой над какими-то важными личностными качествами, да, все, что касается вот его личностного становления, это процесс творческий. Какого-то прямого отношения к бизнесу, вот сама эта деятельность не имеет, но все равно эта же деятельность нуждается в наращивании некой такой инфраструктуры, в создании определенных условий. Педагоги современные, да, нуждаются в приемлемых технологических решениях, современных технических средствах, которыми должен быть оснащен современный класс, там, современный зал для проведения занятий с детьми. Там мы же должны учитывать тоже и поколенческий определенный разрыв, особенности конкретного поколения детей, которые приходят в дошкольную организацию, потом в школу. Все равно речь идет о неком таком устаревании тех технологий, тех средств обучения и воспитания, которые нам всем хорошо известны. И вот это как раз пространство уже для другого творчества, не связанного непосредственно с формированием и развитием человека, да, его личности, но как раз-таки творчество, связанного с разработкой новых технологий, новых продуктов образовательных, которые улучшат эту практику, которые сделают образовательный процесс для современного ребенка более живым, более интерактивным, более увлекающим. Дети к нам приходят уже с определенным бэкграундом. Они приходят из семьи, которая уже сформировала их такой первичный взгляд на жизнь, их мировоззренческую основу, тот ценностный фундамент. Школа не должна этому противоречить. И вот к разговору, когда, например, развивается педагогическое блогерство, когда молодые современные педагоги используют самые разные сервисы, ТикТок, да, какие-то платформы, в которых дети на самом деле сидят ежедневно, да, для чего все это происходит? Это как раз работа вот того самого принципа культуросообразности. Это воспроизводство вот той естественной, привычной среды, в которой дети находятся. Да, акселератор — это как раз вот та самая программа, которая позволяет буквально в короткий срок, в течение 3 месяцев, таким достаточно разношерстным командам, в которые могут входить не только педагоги, но, например, еще и программисты, и экономисты, создать реальный продукт, хотя бы его образ, который дальше уже пройдет апробацию, да, на встрече с представителями реального сектора, представителями бизнес-сообщества, образовательных организаций, которые действительно дадут реальную экспертизу, реальную экспертную оценку тому, насколько этот продукт качественный, насколько он нужен в современной сфере образования. Этот формат, мне кажется, действительно позволяет студентам погрузиться в, опять же, реальные полевые условия. Да, они тестируют не только свои жесткие навыки, когда есть вот то самое ядро профессиональных компетенций, которые каждый наш студент должен осваивать, но и научиться вести коммуникацию внутри своей команды, научиться проявлять гибкость в формулировке своего мнения, в отстаивании своей позиции, способности слышать другого. Речь идет о разговоре с самыми разными аудиториями.
2: Через несколько минут продолжим разговор о миссии педагога. Ведь сегодня объект нашего исследования – школьный учитель. Как и где получить эту профессию, а чему еще можно научиться в Заполярье? И, конечно, расскажем, чем закончилась встреча учеников и преподавателя химии, который является героем проекта «На севере учиться и работать».
1: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. И эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru. Best music. Best music.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начали с того, что раздали ученикам предметы, которые принес с собой спикер, учитель химии из 23-й Мурманской школы Иван Плаунов. Эти предметы помогают ему в работе, но как именно, сейчас узнаем.
2: Это мел, но это мел не простой. У меня, к сожалению, аллергия на обычный мел. Да, на школьный. Поэтому я использую такие меловые маркеры, которые точно так же, как обычный мел, стираются с доски. Просто их наносить удобнее, и ты не прикасаешься к мелу. Это пробирка с интересным осадком. Плюмбум йод 2. Он, если его правильно приготовить, он выпадает в виде золотого цвета. И девочки как раз говорили, что именно блестки видят в пробирке, и это действительно так. На самом деле, если смешать в обычных условиях два вещества, то получится просто желтый осадок, но если их нагреть при определенной температуре, выпадает золотой осадок. Эту реакцию еще называют золотой дождь. Весы на самом деле правильно определили. Это маленькие весы, которые дают взвешивать небольшие порции веществ. Мы с ребятами их используем в 8-9 классе для приготовления растворов. Вот эта вот баночка, это универсальная индикаторная бумага. Она подписана. С помощью нее можно определить кислотность среды. Это вот такие оранжевые палочки бумажные. Опускаем их в раствор и определяем, какой кислотности будет тот или иной раствор. Для того, чтобы это узнать, здесь есть специальная шкала от 0 до 12, где 0 – это очень кислая среда, где 12 – это щелочная среда. На самом деле это не кости, не рыбный хвост, это не колбочка, это пробирка, просто такая необычная, называется двухколенная пробирка. Необходима для того, чтобы разные вещества, не взаимодействуя друг с другом, какие-то сложные там пары, газы, они смешались в одном месте. Или, например, мы можем разные условия для разного колена создать. К примеру, возьмем фосфор красный и будем его нагревать. С другой стороны, если охладим второе колено, будет образовываться белый фосфор. Для разных процессов нужна эта пробирка.
3: Он тот маленький человечек-робот.
2: Да, маленький
3: игрушка.
2: Человечек-робот. Мне был подарок от моей коллеги. Учителя решили, что я вот такой вот химик с шестеренками в голове, с колбами в руке. И на груди у него химический элемент золото, аурум. Говорят коллеги, что я золото. Ну, это самые такие близкие коллеги.
3: Какие школьные предметы вам точно пригодились вот в вашей взрослой профессиональной деятельности?
2: Я когда учился? Я учился в транспортно-логистическом классе. У меня было вот такое направление. Мурманский морской торговый порт тогда сделал первые классы для того, чтобы учить транспортно-логистике. И параллельно с этим у меня был еще второй уклон в химию-биологию. Я посмотрел и на одну сторону, и на другую, и выбрал химико-биологическое направление. Естественно, химия-биология необходима. Если ребята маленькие, то это окружающий мир. География пригодится обязательно, и математика, без нее никуда. Русский язык, ну тут даже речи нет.
1: Спикер проекта «На севере учиться и работать» Иван Плаунов по базовому образованию химик. Школьным преподавателем он стал на практике, получив дополнительное образование. Это пример того, как сегодня можно комбинировать профессиональные компетенции. Мурманский арктический университет как раз и заточен под такую систему. Его задача – выпускать в большую жизнь специалистов, умеющих использовать в своей работе самые разные навыки и из смежных сфер в том числе. Ректор университета Мария Князева и проректор по учебной деятельности Дмитрий Нестеренко обратили внимание на это.
4: Наш университет предоставляет возможность, ну, практически по самым востребованным в регионе профессиям, направлениям подготовки, получить вот такое вот образование. Во-первых, конечно, это морское образование. То есть мы говорим о подготовке членов экипажа морских судов. Причем у нас заточенность наших программ заключается именно в том, что они готовят членов экипажей морских судов, которые работают на Северном морском пути или в Северном бассейне. И уникальность заключается еще в том, что наши судоводители, механики, электромеханики – это прежде всего ребята, которые могут работать на судах совершенно разного класса. И на ледоколах, на рыбодобывающих флотах. Ребята могут работать в транспортных компаниях морских. То есть они такого рода универсальную обладают подготовкой. Дальше, если говорить по направлениям, востребована, то, конечно, вся линейка практически инженерных кадров. От нефтегаза, строительства, энергетика, электроснабжения, то, что является ключевым для развития региона, здесь можно получить такие профессии. Если вспомнить о том, что у нас одна из самых сильных нашего региона сторон подготовки – это горная промышленность, то в нашем филиале в городе Апатиты идет подготовка кадров именно для этих отраслей. Вся линейка необходимых инженерных кадров для развития горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, она в МАУ осуществляется. Конечно, мы понимаем, что мы работаем в Арктике, живем в Арктике, и поэтому очень важна экология, сохранение биоразнообразия. У нас идет подготовка и таких кадров, как по биологии, по экологии, по техносферной безопасности, ну и, конечно, социальная сфера. А социальная сфера – это же на самом деле основа для того, чтобы люди жили в таких условиях и развивали этот регион. То есть нам необходимо, чтобы здесь было комфортное проживание, и поэтому у нас готовятся и педагоги, причем педагоги абсолютно по всем школьным дисциплинам. У нас готовятся медики. В 2019 году впервые была открыта программа «Лечебное дело». В прошлом году у нас был первый выпуск. Сейчас мы работаем над открытием ординатуры. Университет взял на себя обязательство готовить врачей с высшим образованием. Если говорить про социальную еще сферу, то это, конечно, и дизайн, и историки, и социологи. Можно сказать, что наш университет, он уникален с точки зрения вот сборки образовательных программ вообще в Арктике. То есть нет ни такого университета в арктической зоне Российской Федерации, в котором собраны в одном университете все эти компетенции и все эти направления подготовки.
5: Самая святая миссия университета – это, конечно же, обеспечивать прогресс в нашей жизни, потому что университет – это носитель знаний, носитель экспертизы, и через передачу передового знания, передовых технологий, передовых умений делать лучше жизнь нашей страны, нашего региона и жизнь людей вокруг. Вот это вот самая главная миссия, которую мы видим. И, конечно же, мы очень хотим, чтобы каждый наш выпускник был счастлив. Понятие счастья, оно у каждого свое. Мы стараемся сделать максимум, чтобы человек, выходя в жизнь за пределы нашего университета, нес с собой в руках чемодан инструментов, с помощью которых свою счастливую жизнь он смог бы сам себе построить. Она у каждого своя, у каждого понятия счастья свое, но наша задача – дать в руки вот эту вот возможность. Мы очень надеемся, что все наши выпускники будут счастливы и будут жить той жизнью, которую они захотят.
1: Быть учителем – не просто работа. Пусть звучит высокопарно, но миссия. В этой профессии особенно важно иметь гуманистический взгляд на мир. Доцент Института педагогики и психологии МАУ Артем Пунанцев считает это базовым качеством.
6: Это скорее сфера для тех, кто действительно заинтересован в том, чтобы повлиять на будущее. Педагогика, должен сказать, обладает определенной привилегией в том плане, что она не только объясняет этот мир, не только фиксирует какие-то факты, события, да, которые нас окружают, не только описывает все происходящее, но и формирует нового человека. О формировании нового человека мы говорим тогда, когда нас интересует какое-то новое будущее. Наверное, вот эта увлеченность, может быть, футуризмом отчасти, да, понимание того, что ты действительно можешь повлиять на образ мышления целого поколения, ну, наверное, может как-то привлечь, да, вот людей, склонных к таким размышлениям, готовых в дальнейшем осваивать педагогические профессии.
1: Влияние педагога на ребенка, на траекторию его развития сложно переоценить. Очень часто именно удачные или неудачные взаимоотношения учителя и ученика отражаются на успеваемости ребенка по тому или иному предмету. Это первое, что отметили дети и их педагог, когда в финале урока я спросила, что их удивило в общении с новым учителем.
7: Что запомнила, что химики могут быть добрыми. Он у нас очень злой. Иван Сергеевич, он у меня в лагере был воспитателем. Потом я с ним в этом году встретилась на конференции. Вот, я сейчас очень была удивлена, что когда он учился в университете, он, ну, как бы пошел работать учителем.
8: Очень приятно, что такие есть добрые учителя, понимающие.
9: Способ, как сделать, чтобы дети замолчали. Его надо моим учителям рассказать.
10: Про тишину?
9: Да.
1: Таким получилось знакомство с профессией учителя. Проводником в нее стал Иван Плоунов, преподаватель химии 23-й школы. А нашей аудитории были подростки 2-го лицея. В данный момент они не подозревают знакомство, с какой специальностью мы готовим для них в следующий раз. Я знаю, но не скажу. С вами была Мария Фрейман. Всем хорошего дня.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Number one. Hit music station.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой.
3: Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. В советской медицине кефир перед сном был чем-то вроде причастия. Считалось, что без стакана этого кислого напитка ночью к вам придет не добрый сон, а дисбактериоз и уныние. Давайте разберемся, стоит ли продолжать эту традицию или пора оставить ее в прошлом вместе с горчичниками. Это 2 минуты с пользой, Соня Баженова у микрофона, приветствую. Сразу оговорюсь, кефир — это огромное количество плюсов. Во-первых, это живой мегаполис из бактерий. Они помогают кишечнику не превратиться в филиал свалки и поддерживают иммунитет. В кефире есть аминокислота, которая помогает вырабатывать мелатонин. Чисто теоретически, стакан кефира должен вырубать нас лучше, чем скучная лекция по термодинамике. И вполне возможно, усмирить ночной жор кефир способен, потому что белок дает чувство сытости. Это легальный способ обмануть мозг, который в 23:00 требует борща с майонезом. Но есть и минусы, о которых наши бабушки молчат. У кефира высокий инсулиновый индекс. Пьете его на ночь, поджелудочная дает залп инсулина, который блокирует жиросжигание. Хотели похудеть на кефирной диете? Организм вас не понял. Кефир – продукт грибкового брожения. Если у вас есть склонность к вздутию, например, ночной кефир может добавить огня, как говорится, устроить в вашем животе фестиваль электронной музыки с характерными звуками и спецэффектами. Ну и кто-то знает, кто-то нет, молочка задерживает воду. Если не хотите утром в зеркале увидеть пчеловода, у которого день не задался, будьте осторожнее. Вердикт таков: если ваш ЖКТ поет оды кефиру и вы не страдаете отеками, пейте на здоровье. Но если цель – похудение или идеальное лицо утром, лучше заменить кефир на обычную воду или травяной чай. И помните, кефир – это еда, а не вода. Чистить зубы после него – медицинская необходимость, если не хотите кормить бактерии кариеса всю ночь элитным кисломолочным фуршетом. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: 2 минуты с пользой. Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Ой!
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
8: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриошь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Реклама на Пауэрхит Радио. С нами выгодней.
5: 488-442. Listen up, everyone.
6: Power Heat Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой.
2: Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Исследование на основе данных Всемирного банка и крупнейшей глобальной онлайн-базы данных, содержащей миллионы макроэкономических показателей. Исследование это опубликовано в середине июня этого года. Фиксирует, с 1960 года продолжительность жизни выросла во всех странах мира. На 104.5, 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Важенова. Здравствуйте. Самый впечатляющий скачок случился в странах с доходом выше среднего. Берем Китай, Бразилию, Мексику, ЮАР. С 42 до 76 лет. А это плюс 34 года за 60 с лишним лет, на минуточку. Авторы связывают это с развитием базовой медицины, вакцинации, санитарии, снижением детской смертности и ростом доходов. Но страны с низким доходом тоже заметно прибавили. Более 23 лет за этот же период. В богатых странах показатель поднялся с 68,5 до 80,5 лет. Тут мы видим, что хоть прирост и не такой впечатляющий, но и стартовая позиция, она уже была высокой – 68,5 лет. Разрыв между богатыми и бедными странами сократился с 27 до 16 лет. Прогресс есть, но неравенство никуда не делось. Все решают доход, доступ к медицине и качество жизни. Конечно, на продолжительность жизни человека влияет множество факторов. Рекордсмены же из книги рекордов Гиннесса называют причиной своего долголетия удачу, здоровое питание, позитивный настрой и даже любовь к карамельному попкорну и различным не самым полезным напиткам. Исследования же регионов с наибольшей концентрацией долгожителей выявили несколько предпосылок, которые способствуют долголетию. Среди них экологическая обстановка и тесные социальные связи. То, о чем говорят сейчас наиболее часто и громко. Человек – социальное существо, и одиночество не способствует ни улучшению качества жизни, ни ее количеству. А вообще сегодня человек, родившийся практически в любой стране, может рассчитывать прожить значительно дольше, чем тот, кто появился на свет в 1960 году. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Две минуты с пользой.

0: Реклама.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22-65.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Бытует мнение, что качественный белок – это стейки из мраморной говядины или заморский лосось. На самом деле, один из лучших источников протеина в мире годами скромно лежит на нижних полках супермаркетов по цене в 3 раза ниже говядины. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Речь сегодня пойдет о минтае. Что? Я слышу некоторые фу и фи. Зря вы так. Минтай – это не рыба для кошек, это настоящий суперфуд. Во-первых, выгода тут по всем статьям очевидная. Если посчитать стоимость 1 грамма чистого белка, минтай часто выигрывает даже у куриного филе. При этом вы получаете не фермерский продукт на комбикорме, а дикую океаническую рыбу, которая росла в естественной среде. Разберем по нутриентам из расчета на 100 граммов продукта. Белок примерно 18 граммов – это чистый, легко усвояемый протеин. Организм тратит минимум сил на его переработку, в отличие от тяжелого красного мяса. Жиры, ну, меньше 1 грамма, товарищи худеющие или просто держащие себя в форме. Почти полное отсутствие жира делает минтай идеальным для тех, кто на сушке, как говорится, или следит за холестерином. Килокалории 72 на 100 граммов. Можно съесть внушительную порцию и не выйти за рамки колоража. Йод в 100 граммов минтая почти суточная норма. Ваша щитовидная железа точно скажет спасибо. Ну и главная ошибка и причина неприятие минтая, и многие его за это не любят, это то, что после разморозки он превращается в водянистую субстанцию, этакую рыбную кашу. Но тут совет можно дать такой. Покупайте минтай сухой заморозки, в нем меньше льда. Или берите целые тушки. Размораживайте только в холодильнике, допустим, с вечера на утро. Так структура белка сохранится, и рыба останется упругой и сочной. Всем белка и будьте здоровы! Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
5: 104.5 FM.
6: Get

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: спонсор PowerPlay сит-салонов тайского массажа Азия Спа и Тайрапи. Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина 69, Северная Нагорная, Челюскинцев 9. ООО Азия Медикал Спа. Медицинские услуги, возможно противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Your number one hit music station. Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
5: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: DJ Gaja, Michiko.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Power Hit Radio. New Fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
5: Жаль, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine.

0: Powerhit Radio
1: 104.5 FM. Powerhit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: The Bowser Magnetic.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Jax, Silver Lining.

0: Реклама.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии, иногородним, компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799 299. Добавочные 22.
2: 2.65. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама нечета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Магазин «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power 4.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051». Today's hit music. Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Mismo, hello. The sun is up. Where are you?

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с эсперанцей.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: You Not Us и DJ Daddy Flipside.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: вам.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. Okay, here we go.
7: Powerhit Radio.
8: It's great. Pretty down to earth and

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799 299. Добавочные 22 65.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
6: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
8: New and fresh music. Power Hit. Power Hit Radio.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и стопроцентный хит. Эта музыка будет вечной.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442. 104.5 FM.
6: Get the

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама нефрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Магазин «Фрэш.ру» в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
7: You're listening to the best music radio station.
8: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22.
2: 2,65. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. Geely Omega.ru. Stay tuned on Power

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. На территории Мурманской области активно строятся 24 жилых дома, из которых примерно 80% предназначены для продажи населению. Уже продано почти 1000 квартир. Продолжается возведение 7 многоэтажек для переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения квартирами отдельных категорий. С экспертом рынка первичной недвижимости Ильей Брайловским мы поговорили о рынке новостроек Мурманска, который он разделил на две категории.
4: Две основные категории новостроек, какие жители Мурманска видят. Первая категория – это муниципальные новостройки, те, которые реализуются по заказу администрации города. И они несут такую четкую социальную задачу – это предоставление жилья детям-сиротам, жилье для очередников, переселяемых из ветхого либо аварийного жилья, и также выступает в качестве служебного жилья, привлекаемым в регион специалистам. Квартиры сдаются с полностью чистовой отделкой, они готовы для проживания. Такие стройки есть во всех трех округах города Мурманска.
3: Например, один из недавно сданных – дом на улице Полярные Зори 5/1. Кстати, несколько квартир там уже выставлены собственниками на продажу.
4: Получив ключи от этих квартир, люди могут в том числе уже выходить на вторичный рынок, продавая их как объекты собственности. Вторая категория жилья, я бы назвал ее коммерческие новостройки, в которых при наличии, как говорится, желания и финансовых возможностей квартиры может приобрести любой желающий. Ну и задача таких новостроек – предложить рынку новое качество жилья с точки зрения его характеристик, каких-то функциональных особенностей, более комфортной среды обитания. И эти новостройки возводят без какой-либо отделки.
3: Как отмечает Илья Брайловский, эти новостройки можно разделить на два формата, отличающихся друг от друга масштабом.
4: Есть примеры масштабных жилых комплексов, ориентированных на проживание нескольких тысяч человек. Это жилые комплексы, которые будут реализовываться в несколько очередей. Предполагают закрытые территории, территории для занятия спортом, детские площадки. Есть у некоторых жилых комплексов даже зоны для выгула домашних животных. И есть какие-то другие, скажем так, приятные, полезные детали в этих домах. Второй формат – это более такая точечная застройка. Дома буквально пару подъездов, 150-300 квартир. Также со своими территориями для досуга, гостевыми парковками, ну, которые сажаются, скажем так, уже в готовую инфраструктуру.
3: Добавлю, что по заявлениям властей, ввод жилья в эксплуатацию в ближайшее десятилетие должен составить по региону не менее 1 миллиона квадратных метров. Например, принято решение о комплексном развитии территории в районе жилстроя, где частный застройщик займется расселением ветхого жилья после проведения торгов.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали». Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
9: Your number one hit music station.
10: Power Hit Radio.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском, 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении – 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
6: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Почти 15 тысяч жителей региона имеют задолженность за капитальный ремонт. Как отмечает начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, должники рискуют попасть под ограничения на выезд за пределы страны.
3: Планируя свой долгожданный отпуск, жителям Мурманской области необходимо позаботиться не только об организации поездки, но и об оплате накопившихся долгов, иначе отдых может и вовсе не состояться. Если долг по взносам на капитальный ремонт без уважительных причин не уплачен в течение 5 дней со дня получения постановления о возбуждении исполнительного производства, а сумма долга превышает 30 тысяч рублей, судебный пристав вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.
2: Отмечу, достаточно быстро соответствующая информация передается в ФСБ для идентификации должников в пунктах пропуска через государственную границу.
3: К сожалению, если северянин, накопивший долг, не проживает по адресу регистрации, есть риск, что он не получит копию постановления и, соответственно, не узнает об ограничении права на выезд из России. И это может выясниться только при прохождении пограничного контроля. Чтобы ваш отпуск не был омрачен и поездка не сорвалась, рекомендуем северянам заблаговременно погасить накопившийся долг. Информацию о задолженности можно узнать в платежных документах, в Фонде капитального ремонта Мурманской области и на ГИС ЖКХ.
2: Начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко рассказала о работах, которые можно провести на средства долга за капремонт.
3: Всего жители Мурманской области задолжали по взносам на капремонт порядка 881 миллиона рублей. На эти деньги можно отремонтировать порядка 57 скатных крыш или 44 фасада стандартных пятиэтажных домов. Должников уже взыскано более 297 миллионов рублей, и все эти средства пошли на капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-75-30-128-20.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: New and fresh music.

0: лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.
1: В Мурманске 17 часов. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Как доказать, что имущество, приобретенное в браке, было куплено на личные средства одного из супругов? Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о нюансах решения этой задачи.
6: В соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом в суде принимаются письменные, вещественные доказательства, показания свидетелей, показания истца и ответчика, однако оцениваются судом, как правило, определенным образом ввиду заинтересованности сторон. Также суду можно представить документальные доказательства, которые, как правило, оцениваются судом более значимо, нежели показания сторон или даже показания свидетелей.
5: Существуют ситуации, когда один из супругов продает добрачное имущество, например, квартиру, и на эти денежные средства в период брака приобретает иное имущество, которое может подпадать под критерии совместно нажитого. И при разделе такого имущества в случае развода этому супругу необходимо доказать происхождение денег.
6: Необходимо, чтобы было возможно проследить движение денежных средств, вырученных от продажи добрачного имущества и в дальнейшем направленных на приобретение имущества в браке. То есть, если супруг продал добрачную квартиру, получил наличные денежные средства, через какой-то промежуток времени приобрел новое имущество, суд при таких обстоятельствах может указать на то, что деньги не имеют индивидуально-видовых признаков, и имущество, приобретенное в период брака, является общей совместной собственностью супругов и может вынести решение о разделе такого имущества.
5: Чтобы избежать подобного рода ситуации, Антон Северин рекомендует не проводить сделку с наличным расчетом.
6: Полезно после продажи добрачного имущества, добрачной квартиры, как в нашем примере, получить денежные средства на банковский счет, оставить их там и использовать эти же денежные средства, то есть с банковского счета, для приобретения квартиры уже в браке. При таких обстоятельствах, при сохранении необходимых банковских документов и последующем представлении их суду, суд однозначно примет решение о том, что приобретенное в браке имущество было создано за счет денежных средств, которые супруг получил от продажи добрачного имущества.
3: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
1: Лето будет не всегда. What the? Но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.5%.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хода. ОК Коби. ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубль «Зина Фрэш». Мурманск, Кольский проспект, 53, корпус 6.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Power. Radio.
9: Power.
10: Power.
11: It's Power.
12: Radio. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья. Крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 2265.
0: Okay, here we go. Power Heat. Radio.
4: It's great. Pretty down to earth and real.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Power Hit Radio. На часах Мурманска 18:00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Пожалуй, горожане заметили стройки новых домов в Мурманске. Они ведутся во всех округах столицы Заполярья. Эксперт рынка первичной недвижимости Илья Брайловский, между тем, отмечает стабилизацию спроса на рынке новостроек.
4: В прошлом году, в силу того, что все-таки был год, когда только-только новостройки на рынке появлялись, продажи были активны, и сейчас прослеживается отложенный спрос, потому как известно, что будут старты продаж в Октябрьском округе Мурманска, в Ленинском, и для кого-то эти локации ближе, в том числе и по этим причинам, есть часть отложенного спроса.
3: Отмечу, по приказу Минстроя России, средняя стоимость квадратного метра в Мурманской области в третьем квартале года составит 151 057 рублей. Это определяет возможности приобретать квартиры потенциальных участников программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
4: Цены, можно сказать, что стабилизировались. Как в начале года ценники были от 3 800 000. На сегодняшний день можно найти лоты в таких же ценах, до 4 миллионов рублей стартовая цена. Корректно говорить о средней стоимости квадратного метра, это порядка 150 000-155 000 за квадратный метр, в зависимости от формата квартиры.
3: Как отмечает Илья Брайловский, в целом ипотека в последнее время испытывает подъем как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек Мурманска, что определяет портрет покупателей квартир в новостройках.
4: Это в первую очередь все те же самые категории льготников по арктической ипотеке. Не стало их больше, я бы сказал так, что рынок стабилизировался. Застройщики оценивают емкость рынка, оценивают его перспективы. Тут работают рыночные механизмы, механизмы конкуренции. Закладывается в эту финансовую модель в том числе и потенциальная траектория спроса, какая емкость рынка. Все-таки именно коммерческие новостройки – это в чистом виде рынок.
3: И он в каждом регионе имеет свою особенность. Например, одна из наших особенностей – это высокий спрос на квартиры большой площади в новостройках.
4: На сегодняшний день в проектах старта, по которым мы ожидаем, четко прослеживается все-таки динамика к продолжению увеличения площади квартир, количество комнат. Квартиры площади уже и 100 метров, и более, и 4-комнатные, и 5-комнатные. Все-таки студии как формат жилья пока не прижился в Мурманске. Квартиры продаются, но не сравнить количество продаваемых лотов с двухкомнатными, трехкомнатными.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Best music. Power Hit Radio.

0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама нефта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Listen up, everyone.
7: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Огорнип 321-519-400-143-34.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Get the hits.
8: Gonna start the rebellion, you know.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В ближайшие минуты речь пойдет о порядке возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, при отсутствии у виновника полиса ОСАГО. Такое до сих пор случается. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин напомнит возможные варианты.
5: После оформления ДТП и получения всех необходимых документов у потерпевшего есть несколько вариантов. Первый из которых — это попробовать договориться, что называется, на месте.
4: При таком варианте, если последствия аварии небольшие и понятные, стороны могут попытаться самостоятельно, что называется, на глаз, определить возможную стоимость восстановительного ремонта или обратиться в ближайшее СТО для неофициальной оценки.
5: Если стороны приходят к договору о размере причиненного ущерба и виновник ДТП согласен на месте компенсировать эту сумму, то сторонам необходимо зафиксировать передачу денежных средств и факт возмещения ущерба, что лучше сделать в письменной форме, то есть на листке бумаги указать водителей, транспортные средства, указать, что в такой-то день произошло ДТП, стороны определили ущерб в определенной сумме. Ущерб компенсирован, возмещен в полном объеме. Стороны в настоящий момент и в будущем никаких претензий друг к другу иметь не будут.
4: Если стороны ДТП, где у виновника нет полиса ОСАГО, не приходят к соглашению о возмещении ущерба, то потерпевшая сторона вправе обратиться к независимому оценщику для установления реальной стоимости восстановительного ремонта. И тут у сторон также существует возможность договориться без судебных тяжб и издержек. Потерпевший в таком случае представляет виновнику акт независимой экспертизы. За ним кроется стоимость восстановительного ремонта и стоимость услуг оценщика, который при таких обстоятельствах, ну и в последующем, если дело перейдет в плоскость судебного разбирательства, обязан компенсировать виновник ДТП.
5: Если и при таких обстоятельствах стороны не договорились, то потерпевший будет вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Такая категория дел рассматривается практически всегда судами положительно, удовлетворяются требования потерпевшего. Единственное, может происходить спор о сумме восстановительного ремонта, но, как правило, судебное решение незначительно отличается, либо полностью принимает позицию потерпевшего и первоначально представленную экспертизу.
4: Как отмечает Антон Северин, при таких обстоятельствах у виновника без полиса ОСАГО возникает обязанность не только по компенсации причиненного ущерба, но и по компенсации судебных издержек, которые складываются из стоимости услуг независимого оценщика, стоимости юридических услуг и государственной пошлины.
5: Государственная пошлина, ввиду последних увеличений ее размера в налоговом кодексе, может составлять достаточно значительные суммы. Существует ограничение суммы государственной пошлины в 60 тысяч рублей. Но, например, цена иска около 1,5 миллиона. Государственная пошлина составит более 30 тысяч рублей. Если цена иска будет составлять около 500 тысяч рублей, то государственная пошлина составит около 15 тысяч рублей и будет подлежать взысканию с ответчика.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Power Hit Radio. New and fresh.

0: number one hit music station.
1: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: The Bowser Magnetic.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: Radio on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: DJ Gaja, Mitico.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Жаль, French Montana, David Guetta и Aiden Martin. Shine.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайрапи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Если вы у нас еще не были, самое время попробовать настоящий тайский массаж. Скидка 20% для новых клиентов на любой вид тайского массажа. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

Get ready. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Джекс, Silver Lining.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Power Hit Radio.
1: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Лето, музыка, настроение.
1: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: You Not Us и DJ Daddy Flipside.

exactly as it should be.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: spring. So it wasn't easy saying goodbye. На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,7.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... This is... This is... Power, power, play.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio.

0: Radio.
1: 104.5. Точное время 2 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Тополиный пух? Вряд ли.
4: Жара?
3: Иногда. Июль?
4: Однозначно да.
3: Но

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Becky Hill, what do I have to do?

0: turn up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Can't think, can't sleep, can't breathe.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Кику и Макс Макнаун. Take me back.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.